умру, и вертельник ко дне срёв. На мой путь и сада, на мой путь и сада, на мой путь и сада.